0: MFM Dance Hit Radio.
1: Мы на баре, разрываем утешу. Я до завтра залышусь, покатишусь. Я усею тут в своих вибрациях.